Помните, железная дорога является зоной повышенной опасности.